0: Ответ заповедь безмерна. То есть оно имеет продолжение. И имеет продолжение не только для этой жизни, но и для жизни вечной. То есть оно все равно дальше и дальше оно человека учит и наставляет его. Оно дает ему вот эту жизнь. То есть оно происходит в нем, вот это перерождение. И потом Слово Божье, оно суть дух и жизнь. То есть то не мы, а Слово Божье. То есть вот эта часть, которая Божья, в свое время Господь сказал и начало быть. Оно вот это происходит, и оно, дух этот продолжает творить. По всей земле вот этот дух действует. И так же самое, как у вас действует, он действует по всей земле. Еще надо сказать о том, что вот, человек создан из праха земного. То есть можно было там из чего-нибудь сделать такого, с камня какого-то крепкого или красивого, и строить из него какое-то здание для чего-то пригодное, и, там, или для красоты, или для чего-то еще, для поклонения. А Господь сотворил человека из праха земного. Для чего? Да, потому что он ни на что не пригоден, кроме как на то, чтобы в него сеять. То есть он ни на что не пригоден, только на то, чтобы в нем сеять, и чтобы это, то, что в нем посеяно, оно вот это сокровище и есть, которое меняет человека изнутри. Оно преображает человека изнутри, и он совершенно другой человек становится. Не то, что там он берет что-то свое, какое-то учение, или там чужое какое-то, берет пример с чего-то, и оно сказал, что вот мы вот это будем делать, достигнем, как вот, допустим, еще Херувим Осеняющий сказал в свое время, говорит, я поставлю свой престол выше престола Божьего. То есть, ну, как бы, видишь, что тут что-то не хватает, то сделаю вот так вот, и будет лучше. По Слову Божьему оно будет самое лучшее, потому что он делает именно то, что нам нужно получить, что нам нужно достигнуть. А вот эти все разные обстоятельства, они приводят к тому, чтобы испытать, а что на самом деле сеется, а что на самом деле вырастает. То есть все вот это испытывает Господь. И чтобы, для чего? Для того, чтобы и нам показать, что, может быть, это бесполезный труд, а может быть, показать то, что на самом деле, ну, не тот результат получается. То есть не то сеешь или еще что-либо. То есть, ну, все это происходит, и все то, что происходит, оно человеку во благо. То есть, как бы там ни было, оно все равно идет во благо. И вот этим нужно руководствоваться, принимать это все как Божье, и Бог дополнит, что нужно дополнить. И где нужно что-то исправить, просто нужно с ним все это делать, и все. Слава Богу.
1: Дякуємо вам за вашу думку, за вашу участь. Ви знаєте, що кожен має можливість, нагадуємо ще раз, приєднатися, прийняти участь в нашій програмі, тому що це та програма, яку ви створюєте, коли ви ділитесь своїми думками, історіями, досвідом, поглядом в Біблію. Це найголовніше, тому що Слово Боже – наш світильник, наш взірець, наше дзеркало. Думки можуть бути різні. І ми пробуємо з вами розмірковувати, так чи не так. Головний посил – хочеться, щоб, якою б не була програма, все ж таки ми могли це застосувати до себе. Погоджуєтеся? І, Боже, як це в моєму житті я можу для себе взяти це і робити? Сьогодні ми говоримо про врожай, про принципи посіву, жнив. Це не тільки фізичне. Фізичне ми можемо мати великий досвід, особливо в кого був дачний учасник, чи є, хто проживає в якомусь селищі, хто раніше, можливо, жив в селі, обробляв землю, у вас є багатий досвід, вже накопичений роками. Але духовні принципи, як ми можемо, подивившись на фізичне, взяти принципи для духовного, щоб збирати і духовний гарний врожай, які є принципи посів, жнив. Перевела наш погляд пані Альона на це дуже таким цікавим своїм дописом стосовно того, що насіння потрібно поливати молитвами. Може, ви ще також поділитеся прикладом, який згадується в Біблії, прикладом з вашого життя, якоюсь практичною порадою. Давайте спробуємо вкотре прийняти телефонний дзвінок, який у нас є на номер 050. Це так. Мої